вертань. Была война, были дурные думки, был шлях кривею окроплённый. Было всё, что треба улюбённым, было всё для нас.

0: Dobra, czynne organizacje dopomogą. Wspomniała się 6 gadów i swój dzień narodziną. To jest dobroczynna organizacja, odznaczyła w Białoruskim Zamku w Wilni. Powinszować волонтера в организации, ее керовницу Наталью Калегову, съехались белорусы не только из Литвы, але и из Польши, Немеччины, Америки, Чехии, Грузии. На святе побывала и наша корреспондентка Татьяна Смоткина, которая подрихтовала невеликий репортаж с места подеял.
1: Веншую всех, по-перше, по-другое. Доброго дня, лапа дена, головы выпады. Мы начнем зараз и все разом будем тут аж до 9 годин.
2: Меня зовут Наталья. На одном из видео, которые мы записывали ко дню рождения Натальи Ивановны, я сказала, что Наталья Ивановна, спасибо за возможность побыть в революции. Это как бы дорогого стоит. Я уже была здесь, и я помню август 20 года, когда литовцы в Вильнюсе шли с огромным, не знаю, сколько метров там было в этом флаге, и на улицах Вильнюса звучали перемен в исполнении Цоя, и мы все были очень воодушевлены, и мы непрерывно следили буквально там в прямом эфире. Самую полную картину обычно показывали вот эти российские протестные каналы, «Дождь», и буквально почасово мы следили, и у нас было ощущение, что вот ну еще немного, и все свершится, и в Беларуси пойдет диктаторский режим.
3: Стяг бел-червоно-белый был, так?
2: Да, и весь Вильнюс был полон. Это был август, это были гладиолусы. Везде были бел-червоно-белые гладиолусы. Да, это было ужасно вдохновляюще. Это была настоящая солидарность.
4: Я нагадую, что у будинку замка працует кермаш майстров, где можно наведать майстер-классы, можно побачить их выробы и набыть их выробы, как подтримать белорусскую народную вытворчасть.
5: Корнеева Наталья была и полезнеоленная, мастак-керамист. Я раблю вось майстер-клас по коляжу. Это такая история, коли ты окунаешься трошки в дзяцінства, потому что усім нам подается, что коляж – это такая аппликация, якую мы все робили в дзяжем садочку. Але я менавіта на своем опыте зробила такие высновы, что это вельми терапевтичная история. Ты коли режешь, коли ирвешь паперу, клеешь ее и і вось весь гэты працэс, ён складаецца цалкам потым у тваю асабістую гісторыю, которая цябе будзе нешта нагадваць. І гэта вельмі такая простая насамрэч гісторыя, таму што не трэба нічога маляваць. Ужо ўсё ёсць. Усе патрэбныя нейкія вобразы, арнаменты, пейзажы, усё гатовае. Ты проста бярэш ножніцы і рэжаш, і клееш так, як табе падабаецца.
1: Знос

0: нас нема, там і я страй.
1: Дуже приємно, рада знов бути на дні народження допомоги. Вже минулого року була, дуже сподобалось свято, атмосфера. І рада, що мене покликали знову. Я Ірина, я з Харкова, з України. Про себе можу сказати, що зараз я займаюся травництвом. І взагалі-то я лікар. Лікар східної медицини, то я зараз проводжу дуже цікаві лазневі програми для жінок. З урахуванням всіх цих знань, що я збирала на протязі зі свого життя лікарського. От, і я використовую ароматерапію, використовую травництво, використовую практики східної медицини. Тобто все в мене оздоровче. І зараз я просто, ну, таке моє хобі. Я роблю косметику і роблю різні трав'яні збори, різні штуки з трав. Я це принесла на ярмарок.
2: У нас зараз буде вечір гітарної музики, і я хочу повіншувати Наталю. Я ось тут підходив, казав Олександру, вашому мужу, він у вас це свято. Він сказав, кому свято, кому головний боль. А я сказав, ведь это ж свято, это свято человеческой терпеливости. 6 год. То есть, ведь это 6 год, это невероятно. Мало кто это смог столько выпить. Кому дякую вам. И все, кто были побач с вами в эти 6 год. Віншую, короче, и жадаю, как в наступном году, может, и не спотребовалась уже наша инициатива. Может, нечто изменится, не шикарно.
3: Чтобы ее поменяли на что-то другое, на творческое, например, на развитие творческой надежды.
4: Мы, конечно, верим, что освободят сейчас большую партию людей. К этому надо тоже подготовиться, но, собственно, мы готовы, и ничего такого, как я говорю, смеюсь, что если что, кого-то переведем, у нас матрасы и дом большой, на 650 квадратных метров расположим и стареньких, и новеньких. Но, в крайнем случае, возьмем быстренько здесь рядом, арендуем домик прямо рядом с замком, и туда поселим еще людей. Все решают только деньги. Мы знаем, что у белорусов нету проблем, когда помочь вот друг другу надо в какой-то минуте. Люди откликаются, белорусы. Мы сложнее чувствуем себя, когда мы в таких, скажем, спокойных условиях, такой отзывчивости нету благотворительной. Но когда только что-то случается, мы такие белорусы, они все начинают вот так же вести себя, как я. И, в общем-то, просто я дольше нахожусь в стабильной ситуации. Просто поэтому я могу помогать. И это, правда, радует, что я здесь видела разных людей, кто там 21-го года, кто 20-го года, 22-го, 23-го. У меня как выпускники, да, в школе. С 20-го года, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, уже 26-го. И у нас людей прибавилось, у нас в замке очень много народу сейчас.
5: Пит Пауло, белорусский музыка.
6: За

0: Радио Рация.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдным белорусским интеллигентом, соправдным украинским интеллигентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Для очей на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести, Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание усім, особливо тем, кто может только-только до нас долучился, ну и традиционно крыху про надворье. На сегодня у день тут, на белорусско-польском помежжи, изменливая хмарность, истотных опадков не чакается, температура по ветра от 18 до 20 тепла, ветер заходнет, слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму.

0: Радио Рация.
1: Альянс беларускіх незалежных экалагічных арганізацый апублікаваў рэзкі і грунтоўны аналіз ацэнкі ўздзеяння на навакольнае асяроддзе будучага беларускага пункту захоўвання радыеактыўных адкідаў. На думку эксперта, у цяперашнім выглядзе праект уяўляе пагрозу, а якасць дакументацыі не дазваляе аб'ектыўна ацаніць яго рэальныя экалагічныя рызыкі, кажа ўдзельнік альянсу і беларускай антыядзернай кампаніі фізік-атамшчык Андрэй Ажаровский.
2: По самому тексту, который предоставлен общественности для обсуждения, вопросов очень много, и он выглядит крайне небрежно написанным. Встречаются несуществующие в природе радиоактивные вещества. Вот там написано С-144, но нету такого углерода. То есть ребята, атомщики, понимая, что в Беларуси сейчас со стороны общественности к критике их работы никто не прислушивается, решили сделать продукт достаточно низкого качества. Теперь про саму идею. Все же надо отличать текст, который мы можем критиковать, и то, что они придумали. А придумали они скопировать худший российский образец, то есть приповерхностный, немного закопанный, немного, ну, на 3-5 метров, пункт захоронения радиоактивных отходов. Основная проблема в том, что если этот проект прямо сейчас реализовать, то будущим поколениям, скорее всего, достанется могильник, который будет протекать, который не будет выполнять свою функцию, из которого радиоактивные вещества будут попадать в окружающую среду. Почему я могу так утверждать? Ну, ровно такой же приповерхностный пункт захоронения радиоактивных отходов есть в городе Обнинск в Российской Федерации. Там захоранивались радиоактивные отходы первой советской атомной электростанции. И этот могильник протекает.
3: Калі сапраўды нельга закопваць ядерные откиды, то что за ними можно зрабіць? Есть некий лепший вариант, в том ліку для Беларуси?
2: Не надо радиоактивные отходы закапывать. Вот эта иллюзия, то, что можно закопать и забыть радиоактивные отходы, закопанный могильник, отходы будут находиться в окружающей среде, будут подвергаться разрушающим факторам со стороны геологических процессов, гидропроцессов, связанных с водой. С большой вероятностью в первые же сотню лет могильник будет разрушен, и будущим поколениям, а это пройдет, ну, в общем-то, 3 поколения, да, получается, тратить деньги на то, что вот так же, как сейчас в Обнинске происходит, на то, чтобы раскопать то, что вот безумные деды закопали. Не надо радиоактивные отходы закапывать, это ненадежное решение. Примеров протекающих могильников в мире много. Самый скандальный, ну, если брать не Россию, это Германия, могильник АСС-2. Сейчас Германия тратит миллиарды, чтобы вынуть радиоактивные отходы из аварийного могильника. Поэтому вот какого-то надежного решения проблемы радиоактивных отходов не существует. Хотя вот тот текст, который белорусские атомщики представили, вводит в заблуждение общественность. И общественности, и лиц, принимающих решения, и утверждает, что есть какие-то новые технологии, которые позволяют гарантировать, что могильник будет сдерживать радиоактивные вещества в течение сотен лет. Нет, таких технологий нет. Бетон не вечный, особенно если бетон закопан. Повторю еще раз, а почему они выбрали худший российский образец? В России же есть, в Подмосковье, в Сергиево-Посадском районе, есть надземное хранилище, которое будет потом переведено в могильник, и которое, ну, не то чтобы оно решение проблем, но оно, по крайней мере, менее рисковый подход. А в оценке воздействия на окружающую среду про это, про то, что есть альтернативные решения, альтернативные конструкции мест размещения радиоактивных отходов, не написали белорусские атомщики про это, скрывают как факты протечек могильника, такого, как был в Обнинске, так и скрывают факты существования других решений, ну, например, контролируемого приповерхностного хранения. Это не то чтобы решение, но это позволяет будущим поколениям контролировать состояние барьеров, состояние контейнеров, состояние зданий, строений. Вот решили запудрить мозги, пользуясь тем, что, ну, мы знаем, что экологические организации Беларуси находятся под прессингом, особенно те, кто критиковал атомный проект Лукашенко, описывают в каких-то экстремистские формирования и ровно поэтому не хотят слушать никакой критики. А это создает условия для принятия неправильных решений, которые могут привести к радиационным катастрофам, в общем-то, в ближайшем будущем. В ближайшие 100 лет это не так и далеко.
3: Так, і не толькі самі грамадскі арганізацыі, але агулам супольнасць беларуская знаходзіцца пад прысынкам страху, як і незалежныя СМІ, якія цалкам знішчаны ў Беларусі на сёння. Ці захоўваецца хаця б сёння такая мажлівасць звароту да Беларусі праз рэгулятары краін суседак, Латвія, Літва, Польша, можа быць МАГАТЭ, ці ўсё ж такі ўжо такіх рычагоў уплыву не засталося, каб давесці, напрыклад, вашу пункт гледжання як незалежных экспертаў да ўладу Беларусі?
2: Ну, мы знаем, што беларускі атамны праект развіваецца вопреки мнению соседей. Беларусь наплевала на мнение Литвы и атомную станцию построила. Я не думаю, что по отношению к могильнику белорусские власти по какой-либо причине будут прислушиваться к мнению как внутренней критики, так и мнения соседних стран. Что касается МАГАТЭ, эта организация, к сожалению, не является независимой. В уставе МАГАТЭ написано, что цель организации – способствовать развитию атомной энергии во всех странах мира. И они закрывают глаза на проблемы атомной энергетики. МАГАТЭ же не протестовала против строительства Советским Союзом опасных реакторов РБМК. Тысяча, не протестовала против размещения Японии в цунами-опасной зоне своих атомных станций. МАГАТЭ всегда говорит, очень хорошо, стройте. И, то есть надежды на МАГАТЭ у меня нет. Единственная надежда на, может быть, нехватку ресурсов, потому что, конечно, написать на бумаге «мы сейчас построим какое-то такое сооружение», а потом вдруг откуда-то из бюджета доставать деньги. Это атомную станцию Россия проспонсировала, да, она была построена за счет российского экспортного кредита. Могильничек-то белорусским властям придется строить самим за счет деньги бюджета. Никто им не поможет, ни Литва, ни Россия, ни МАГАТЭ.
1: Говорил физик-атомщик Андрей Ажаровский, с которым разговаривала Ольга Семашко.

0: Белорусская трансграничная радиорация. 16:21 на Польше, в Беларуси на годину позднее. Белорусские политики и политологи дают разные прогнозы на конт будущего Беларуси. Теперь у нас размова нашей корреспондентки Арины Андреевич со старейшим дарацем Светланы Тихановской Франком Вячорком.
1: Павел Северницкая, что будет в осени уже, перемога наша. То бок в Беларуси будут такие великие перемены этой осенью, через месяц, через два. Это Павел сказал. Как вы ставитесь ось до этих слов?
2: Правда такая, что никто не ведает, как будет развиваться ситуация. Сегодня представники президента Трампа находятся в Киеве, вчера были в Москве, ведут перемовы про замирение. Коли будет замирение, коли будет измена статуса КВО, то и откроется махчимость для Беларуси. Я не махчима сказать, что будет через месяц, полгода, год. Нам треба быть подрихтованными до разных сценариев. Может быть, саправды откроется шанец, але может быть и стане горш, потому что Россия не спиняет и не собирается спинять свою злочинную войну. Нам просто белорусам треба заховывать себе, будовать и взмацнять то, что у нас есть, допомагать тем, кто внутри страны, и рихтоваться до того, что ситуация может поменяться.
1: Ну вот сегодня Павел Усов у Телеграме такой пессимистичный сценарий спрогнозовал, что до 30-го года не может быть и размовы про некие там перемоги, а после 30-го так само революции демократичной не отбудется. Когда с Лукашенко нечто сдарится, то те лукашенковские силы проведут некие перемовы с оппозицией, коли она еще застанется, и в урад могут войти те, кто был при владе Лукашенко. Называется его артикул «Революция – иллюстрация». И что не будет никакой иллюстрации.
2: Ситуация тяжкая, прогнозы речь неудачная. Никто не мог спрогнозовать ни 20-й год, ни войну 22-го года. Все аналитики, эксперты помылились во всем. И это закономерность бег обставина. Потому что столько факторов, которые могут повлиять и на украинские подеи, и на белорусские, которые не могу проличить одна вот самому разумному, мудрому эксперту. Безумовно, многое залежит от Украины. Ориентоваться на 2030 год, 2027 это не имеет смысла, потому что все может поменяться вельми хутко. Может быть, в этой осенью закрутятся такие процессы, когда и лукашенковская система разбурится. А может быть, наоборот, все цементоваться еще больше, Беларусь перетворится реально в Полночную Корею. Нам нельзя это допустить. Как минимум, нельзя допустить полного утягивания белорусской армии и белорусского громадства в войну. Треба сберегать идентичность тех наших прихильников свободной европейской Беларуси, которые есть внутри страны. Максимально оттиснуть на Россию. И важно, чтобы Европа заставалась цельная. И после выборов у Франции, Німеччині, да і Великобританії, каб ставлення до Росії не змінилося на корисні замірення чи любові до Путіна. 30-й год – досить далека перспектива, каб зараз нешто прогнозувати. До 30-го года все поміняється. І то, де стоїмо ми тепер, і що буде у 29-м, 30-м, це будуть абсолютно різні реальності. Я впевнений, що ну, і буде ніякий вихід з білоруського кризису, тому що є запит на це навіть серед номенклатури. Серед чиновников, серед войсковцев. Никому не выгодный статус-кво. Никому не выгодная тотальная изоляция Беларуси. Серед чиновников много людей, которые адекватные, которые хотели бы видеть Беларусь европейской незалежной, их нельзя выкресливать. Многие тихо саботуют задачи и загады, которые спускают из Москвы и Лукашенковской администрации. И, ну, треба быть готовыми с ними так само домовляться.
1: А про это Павел и каже, что оппозиция будет домовляться, возникнет некая партия сгода, чи еще не тубок демократичних таких принципових, як у Польщі, переменів не буде в Білорусі.
2: У Польщі так само. Номенклатура після 89-го года і після перших і других виборів вернулася в владу і керувала певний час і перемагала на виборах. Це не значить, що коли відбудеться перемога, ось прийдуть тільки ті демократи, які є тепер там у Варшаві чи у Вільні. Ні, будуть різні варіанти, сценарії, може бути, і частка номенклатури перефарбується. Так, нам буде неприємно, что вот пока мы тут змагаемся, покутуем, они потом трапят в систему. Але это может быть закономерным выником подеев. Нам наша задача, как краина, думать интересами краины, как для Беларуси это было корыстно, как оборониться от России и заховать незалежность. Это приоритет.
1: Как вы ставитесь до слов Позняка, который осуждает вот это, как тиснуть санкции, тиснуть, потому что, саправды, он клопотится про незалежность Беларуси. И он осудил вот это 500 предприемств, которые сдали чужой краине, что и разбомбять кому от этого будет лепей. Беларусь абсолютно ослабее.
2: Санкции вводятся супраць конкретных предприемств и людей, которые помогают забивать украинцев и помогают забивать белорусам. і заплюшваць на гэта вочы, ігнараваць гэта бубопікі, КГБшнікі, тыя вайсковыя чыноўнікі, махляры і алігархі, якія зараз працуюць на Пуціна і на злачынцу Лукашэнку, яны павінны несці адказнасць. Санкцыі эфектыўны інструмент пазбавіць іх чыстага прыбытку. На жаль, пакутаюць людзі, але пакутаюць не пра санкцыі, а пра тое, што гэта праз рэпрэсіўныя практыкі самога рэжыму, пра тое, што краіна ізаляваная, пра тое, што няма прыватнага бізнесу, напрыклад, ён змешчаны і вынішчаны. Я думаю, тут логіка трошкі іншая. Каб людзей берагчы, каб незалежна захаваць, нам трэба максімальна заціснуць Лукашэнку тое, што яго жывіць, Лукашэнку і Пуціна. Але мы не можам заплюшчваць вочы, калі на беларускіх прадпрыемствах робяць нарады, якія праз два месяцы ляцяць, забіваюць украінцаў. Калі мы это будзем падтрымліваць, ось то мы будзем такімі самымі злачынцамі, як пуцінскія памагаты.
1: А што будзе з тымі рабочымі, якія страцяць работу? Куды яны дзенуцца?
2: Рабочыя працягваюць працаваць. Прадпрыемствы зараз...
1: Не, калі гэтыя 500, разбамбяць, работы не будзе.
2: Ніхто не гаворыць пра разбамбіць прадпрыемствы. Галоўная задача, каб гэтыя прадпрыемствы спынілі вайсковыя кантракты. Каб гэтыя кантракты былі нявыгадныя, неэфектыўныя, і каб я іх не бралі гэтыя прадпрыемствы. Людзі пакутаюць, рабочыя ў тым ліку, з нізкімі заробкамі, з жахлівымі ўмовамі ўжо цяпер. І Лукашэнку мы ў першую чаргу абразаем гэты чысты навар, якія яны кладуцца ў кішэні і якія плоцяць потым бубопікам сілавікам. Вось гэтую трэба знішчыць. А рабочых яны нікуды не дзенуць, таму што яны патрэбныя, каб рабіць гэтую работу, якую сам Лукашэнка і яго блізкае кола рабіць не будуць.
1: Дзякую шчыра за размову.
0: Гаварыў старшы дарадца Святлана Ціханоўска і Франак Вячорка. Размаўляла з ім Маріна Андрэевіч.
3: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Колькасць людзей за 65 гадоў у свеце ўпершыню перавысіла колькасць дзяцей да 5 гадоў. Гэта вынікае са справаздачы бюро перапісу насельніцтва ЗША, а выснова справаздачы – глабальнае старэнне насельніцтва ў свеце агулам.
2: Прычына – імклівае падзенне нараджальнасці і павелічэнне працягласці жыцця. Дэмографы прагназуюць, што тэндэнцыя ў бліжэйшы час будзе толькі ўзмацняцца. Калі ў 25 годзе ў свеце было каля 852 мільёнаў людзей 65+, то да 2060 года іх колькасць можа вырасці да 2 мільярдаў.
1: Старэнне насельніцтва стварае праблемы для пенсійнай сістэмы, медыцыны і догляду за пажылымі, бо працаздольных людзей становіцца менш.
2: Пры гэтым аўтары справаздачы прапануюць сучаснаму грамадству пачаць па-іншаму глядзець на старасць. Калі паклапаціцца пра здароўе, ствараць умовы для даўжэйшай працы і адаптаваць працоўныя месцы да патрэбаў пажылых людзей, больш працяглае жыццё можа стаць не праблемай, а дадатковымі гадамі здароўя і актыўнасці.
1: Калі ўлічыць цяперашнюю дэмаграфічную сітуацыю ў Беларусі і прагнозы амерыканскіх спецыялістаў, што чакае нашу краіну ў бліжэйшай будучыні?
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутаралі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і эканаміст Леў Львоўскі.
3: Старэнне не тое, што нацыі, а ўсяго чалавецтва, што ли, адбываецца. А адпаведна мы прыходзім да таго, што ж там у нас будзе далей з пенсіямі, хто будзе працаваць на гэтыя пенсіі і гэтак далей. Сапраўды глабальны крызіс, не?
4: Да. Такіх рэкордаў, антырэкордаў мы бліжайшыя 25 лет, 30 лет будзем видзець многа. Это просто там один из видов подачи статистики. Но в целом, да, с начала Земли примерно, насколько мы знаем, человечество либо было, количество людей на Земле было либо стабильно, либо росло, вот очень активно росло, особенно последние несколько веков, особенно последние два. И впервые в истории человечества, так громко можно сказать, где-то примерно с середины вот нашего текущего века, с 2050-х годов население Земли начнет уменьшаться. То есть нету такого, что вот в западных странах мало рожают и вымирают эти страны, а вот где-то там есть другие страны, которые не в этих трендах. Все в этих трендах, то есть понятно, что есть страны условно более бедные, где рождаемость выше и все еще выше, чем два ребенка на женщину. Многие из этих стран находятся на африканском континенте, но вот и они продолжат расти, но в целом мир, да, начнет сокращаться вот примерно с середины века, то есть вообще везде рождаемость так или иначе падает.
3: Тое, пра што нам, чым нас заўсёды страшылі, гэта перанаселенасць зямлі, то бок выглядае на тое, што ну перспектыве там у некім будучым не асабліва то і пагражае гэта.
4: Да, на самом деле перенаселение Земли это никогда не была проблема. Собственно, ну вот у нас буквально, если раньше всегда на планете Земля жило там до миллиарда человек, сейчас живет около 8 миллиардов. Вот когда только начался этот рост, был страх, что ресурсов на всех не хватит. Но мы видим, что вот чем больше людей, тем наоборот у нас больше ресурсов на каждого человека. Да, если так забегать совсем далеко, то вот один из первых экономистов, Томас Мальтус, он как раз начал разбираться в демографии, и он как раз вот начал переживать, что будет перенаселение. Но он не учел технологический рост, который у нас последовал. И теперь вот физически сложно представить себе проблему перенаселения на Земле. То есть, чем больше людей, тем, наоборот, богаче мы все будем. А вот как будет выглядеть мир, в котором население будет уменьшаться, это, ну, как минимум сейчас, более пугающая перспектива, просто потому что мы в таком мире никогда не жили. Многие вещи, очень многие вещи изменятся от каких-то бытовых привычек, ну, вот, не знаю, например, в нашем регионе бытовая привычка заключается в том, что многие люди, когда копят деньги, они вот покупают квартиру. Купить квартиру – это вроде как всегда хорошо. Но купить квартиру всегда хорошо, когда мы, на самом деле, надеемся, уверены, что вот через 20, через 30 лет эта квартира будет кому-то нужна. Можно будет ее, например, продать, если что. А в мире, где население постоянно уменьшается, ну, это вовсе не факт. Вовсе не факт, что нужно там строить новую дорогу, новый аэропорт, что нужно инвестировать в какое-то расширение производства. Так что это будет действительно совсем другой мир. Но тут, наверное, надо еще разделить. Вот мы говорим про глобальное, про человечество или про локальные проблемы, скажем, развитых стран и в ближайшие там 50-100 лет.
1: И все ж, як будзе выглядаць Беларусь праз 10-годдзе, улічваючы, што дэмаграфічная праблема ў нас адна з самых сур'ёзных у Еўропе. Працягваюць Дмітрий Лукашук і Лео Львоўскі.
3: Что чакае, и нават, может быть, не в ближайшие там 100 лет, а в ближайшие кольки годов, ну, такой, у сярэдній перспективе Беларусь. Что там вот с этим старэннем нации, с выплатой пенсий, что чакать? Потому что шмат можно настрашить, а накольки это сапраўды страшно?
4: Я бы сказал, что это страшно. Ну, или как минимум страшновато. Тут, конечно, дальше уже зависит от суждений зрителей. То есть Беларусь в этих всех трендах, она вполне себе одна из первых стран. То есть у нас сверхнизкая рождаемость, около одного ребенка на женщину. То есть, грубо говоря, в каждом поколении вот новые когорты белорусов – это половина вот старой когорты. У нас большое быстрое старение населения. К концу века у нас, вот если текущие тренды продолжатся, больше половины населения Беларуси будут пенсионеры. Белорусов будет там что-нибудь около 3 миллионов человек. И жить будет довольно тяжело. Это просто если продолжить текущие модели, вот механистически, если вот текущая рождаемость, текущая смертность продолжится. А в реальном мире мы с такими темпами не дотянем до конца века, потому что страна, где половина людей пенсионеры, она просто не может на самом деле существовать. Эта страна будет очень уязвима ко всем экономическим шокам. Более того, большая уязвимость. То есть в чем уязвимость? Пожилые люди, они менее работоспособны. Даже вот в современной экономике, где мы в основном не стоим у завода, у нас есть много там тракторов, машин и так далее, пожилые люди менее работоспособны, ну, просто по биологическим причинам. Это значит, что когда у нас, даже если мы отвлечемся от пенсионной системы, вот больше половины населения пенсионеры, кому-то надо их кормить, кому-то надо вот их обеспечивать, то есть эти люди продолжают потреблять услуги и товары, кто-то должен их производить. Ну, кто их должен производить? Очевидно, молодежь, то есть в социальном государстве мы молодежь будем обкладывать налогами, причем именно что мы, то есть это вот я буду тем пенсионером, который будет там ходить и голосовать, давайте с молодежи стричь 70% их доходов, чтобы мне жилось как-то получше. Более того, хоть неважно, Беларусь будет демократия или там авторитарная страна, это будет один и тот же процесс, то есть в демократии точно так же я с другими пенсионерами придем на выборы, нас будет большинство, и мы проголосуем, что давайте тут обложим данью всех молодых. Молодежь будет от этого вот стонать под гнетом. И тут же, из-за того, что такие процессы происходят во всех соседних странах, окажется, что переезд куда-нибудь, в Польшу, в Аргентину, в любую другую развитую страну, для молодежи будет становиться все более и более привлекательным. А эти вот другие страны, вот сейчас мы тут видим какой-то правый разворот, когда многие политики в других странах говорят, нет, нам не нужны мигранты, мігранты, вароць адносы і так далее. Так вот, думаю, что последние годы, когда мы слышим такую риторику, это сейчас. Чем дальше, тем больше будут бороться за мигрантов, бороться за молодежь. И вот какая-нибудь соседняя страна предложит белорусской молодежи в 2050 году, а давайте вы переедете к нам, и мы будем облагать вас налогом 20%. А в Беларуси сейчас вас облагают налогом там, 60%. И молодежь поедет, и тогда модели текущие окажутся уже, наоборот, слишком оптимистичными, и начнет происходить вот такой обвальный демографический процесс. То есть, и все это ввиду к тому, что будет такая точка где-то, не знаю, 2040-х, 2050-х, когда будет очень важно, насколько страна конкурентоспособна. Конкурентоспособна в плане вот, конкуренции за людей и за молодежь. И если она не будет конкурентоспособна, то у этой страны буквально, нет, вот, совсем буквально не будет будущего, эта страна может перестать существовать, потому что ее молодежь переедет в соседнюю страну.
1: У эфира Еврорадио был экономист Лео Львовский, который потлумачил, что будет с Беларусью, когда у ее застанутся одни пенсионеры.
2: Далей у программе «Еўразум».
1: Ці будзе месца Лукашэнку на перамовах паміж Расіяй і Украінай?
5: Месца для Лукашэнкі завжды є. Тому комусь же треба буде там приносити, що там яйця, сир, молоко, каву. Але це не означає, що це буде проходити в Мінську.
2: Куды паляціць Белавія, калі закрыецца расійскае неба?
6: Я сёння прачытаў навіну, што ў Гродні аэрапорт адчыняецца. То бок будзе куды лётаць Белавія.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Без цензуры.
1: Тыдзень таму Владзімір Зяленскі папярэдзіў сусветныя авіякампаніі, што расійскае неба становіцца ўсё больш небяспечным.
2: Маўляў, у расійскім небе будзе знаходзіцца ўсё больш украінскіх дронаў, бо Расія, развязаўшы вайну з Украінай, сама ж закрывае сваё неба.
1: Эксперты кажуць, што ў УСУ сапраўды ёсць магчымасць дыстанцыйна закрыць расійскія аэрапорты, і для гэтага не трэба іх атакаваць. Прысутнасць беспілотнікаў у зоне аэрапорта павінна спыніць палёты. І Украіна, гледзячы па ўсім, збіраецца гэтым скарыстацца.
2: Але што будзе, калі расійскае неба закрыецца? Што будзе з беларускай Белавіяй?
1: У эфіры праграмы «І што?» пра гэта паразважалі яе аўтары. Эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі.
3: Ну, наверное, самая такая сейчас очевидная, бурно обсуждаемая, в основном физлицами, любящими бархатный сезон в Турции.
4: Да, это небольшая логистичная проблема.
3: Да, это потенциал закрытия неба российского, и это автоматически закрытие белорусского неба, потому что Белавия остается летать, извините, из Минска в областные центры, если российское небо все-таки закрывается. Оно пока не закрылось, да, но оно такое, в общем, было заявление Зеленского о том, что летать над Российской Федерацией становится все более небезопасно. Да? Медиа вспомнили вот этот план МНДМС про множество дронов, которые фактически парализуют и портовую инфраструктуру, да, и, ну, и все остальное тоже.
4: Ну, сколько такая ремарочка есть. Тут я сегодня прочитал новину, что у Гродня аэропорт отчиняется. То бок будет куда лёт из Белавии.
3: Еще слава Гродня, ну, слава еще богу, а мы волновались. Аэропорт.
4: Не, ну слухай, я бачу, что я бачу, что, конечно, там ну, такие просто верхал, про як там бархатный сезон Турции, про то, что треба бить по центрам принятия решений. Особливо мне сподобалась заява Росавиации, которая сказала, что заява Зеленского не имеет юридичной силы.
3: А это мне нелегитимно, да.
4: Юридичной силы.
3: Я читала в версии, смешно.
4: Не юридичная сила, главная сила утратила в эквиваленте тут. И про то, что Зеленский порушает конвенцию о международных авиаперевозках.
3: Да, напомним, что небо над Украиной, оно закрыто, собственно, с самого начала, с 22-го года.
4: Ну, в России за все ты, это еще Жванец сказал, коли там он тоже так само цензуру не пройдет, ну, нехай будет, коли у России становится горячо, у России за все вспоминают про международное право.
3: Да.
4: Ну, слушай, ну, але никто не сомневается, что Украина может зачинить вот это небо над Россией. Просто никто абсолютно не сомневается, бо техничные для этого причины есть, там есть моральные обмежевания, ну, с боку Украины, да, бо, ну, якобы они не хочут, как потерпели грамадзянскія самалёты. Ну, то бок, хочуць закрыць так, каб не пацярпелі грамадзянскія самалёты. Ну, але гэта тэхнічна робіцца, ну, як я разумею, калі будзе пагроза ўвесь час, то проста страхавыя кампаніі не будуць страхаваць гэтыя рэйсы. Ну, а авіакампаніі, калі гэта будзе так, як было, ну, мы ж ужо бачылі, такое было, гэтыя блэкауты ў аэрапортах, калі там па 60 часоў былі гадзіну былі аэрапорты зачынены. Ну, проста кампаніі перасталі.
3: Ну, і апошнія вот эти кейсы, дзе рэйс в Кутаісі аблетал плюс 5 часоў, да, рэйс в Египте, из Египта облетал там, по-моему, даже больше часов, да. Слушай, ну, это откровенно дискомфортно, и да, мне нравятся в трете всякие смелые люди, которые пишут, да, слушай, да как он не собьет, мы вообще над Россией летим там гораздо выше, чем летают дроны. А где летает российское ПВО, видели вообще?
4: Слушай, мне так само, это не только в трете, это комментарии, я бачу комментарии сбоку экспертов, что, ну, типа, да, ну, мы же не сомневаемся с тобой, что Белавия будет все ровно летать у России. Амаль, ну, ніяких, я просто ніяких сумнеў.
3: Слушай, ну, даже автобусы после вот двух ЧП инцидентов с поражением дронами, да, ну, они ездят и в Крым ездят.
4: Вот. Все ровно будут летать, там будут стрелять, они все ровно будут летать, сумнеў нема, да. И мне, ну, мне цікаво, там, бачу коментары, такие люди кажут, что, ну, ничего страшного, там транзитный самолет, он на великой вышине летит, дроны не долетят, але, кроме дронов, есть российская ПВА. И мы памятаем, что это не дроны сбили азербайджанский, да, самолет, это бы сбило российское ПВА, да, и там человек, який его командовал этим сбитем, и он отримал еще узнагороду за то, что он там оборонил Грозный от ворогов. Тому, ну, конечно, это, ну, слухай, насамрэч, у прынцыпе лётаць у ваюючую краіну, да, гэта, ну, так сабе ідэя.
3: Слушай, ну, как і ідэя аблетаць на 5-6 часоў, да, а потом будуць історыі, як на гэтай недзелі з расійскім верталётам, который сел, не далецеў 5 кілометраў, ну, у него тупа кончыўся керасін, да. Ну, вот отличная історія, і дроны не панадабіліся, да.
4: Ну, вот. Ну, вось так, ну, так, там, як бы, ну, зразумела, катастрофу пакуль, дзякуй Богу, нема, як бы, ну, і добра, каб іх не было, там, проляціць 100 гэтых рейсаў, 200 гэтых рейсаў, але ж, ну, даволі адной, я не ведаю, шалёнай расійскай ракеты, да, і гэта ўжо вось будзе тая катастрофа, ну, і потым яны все, потым будзе як з гэтым аўтобусам, да, беларускім, потым яны все будуць казаць, ой, а што здар, а як-то так, вы, ну, да, пускаеце аўтобус пры фронтавой паласе.
3: А мы палітікай не інтересуемся, а бархатным сезонам в Турцыі очень Вен, даже, да, інтересуемся, да. Ну, пока ні адна авіакампанія чётко не сказала, што не будзе летаць, там Пегас немножко подергался турецкий, Танзания сегодня сказала, что мы не будем летать, потом сказала, что мы 7 сентября возобновим полеты, да, ну, посмотрим, фактически это еще только озвученная угроза, но это не единственная...
4: Я хотел сказать, что это не погроза на самом речь. Это на самом речь, вот я поглядел про эти планы Мандемс, специально, да, почитал, это не погроза, это первая частка, это первый пункт плана, да. То бок там вот план, там вот то робим, и первый пункт плана, это абвесціць гэтым авіакампаніям, што над Расіяй, зрабіць заяву пра тое, што над Расіяй лётаць будзе небяспечна. Гэта не пагроза, гэта першы пункт плана. Вось, як бы, калі глядзець па гэтаму плану, ну, вось, а далей ўжо там некалькі месяцаў на яго рэалізацыю аддаецца. Ну, вось, ён пачаўся.
1: Гэта былі эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі, якія ў межах праграмы «І што?» паразважалі пра тое, што будзе з расійскім небам, калі Украіна яго закрые, і што будзе ў гэтым выпадку з беларускай авіакампаніяй «Белавія».

Порывисты. Температура поветра минимальная ночью от 5 до 12, месяцами 13-15 тепла. Ну а максимальная температура поветра днем от 22 по полуночному сходе до 31 по полудневым заходе краины. У четвер 10 вересня ночью на дворью Беларуси у основным протягне вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Раницей днем отобьется уплыв фронтальных поделов, якія идут с территории Польши. У ночи изменливая хмарность, у день похмурно с прояснениями. Уначы у особных районах по полуночи, раницей днем на большей части территории краины короткочасовые дожди, местами навальницы. Уначы и раницей у особных районах слабый туман, ветер полудневый, днем с переходом на заходний умеренный, днем порывистый, местами моцный порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 10 до 17, максимальная днем от 19 по заходе до 29 тепла по полудневому.

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Левон Вольский только-только. Зараз Юту, а потом публицистичная программа «Мы бачим». Не пропустите.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

глубине, кого помнится спокоем отвестровая. Отбиток месяца на хвалях в озеро. Не верится, что закрануло за живое. То ли что тут деется, пасуя я тут свой. На золку стелится ширмой, роса не прыгнет наша почва. Водку кишер, весело гуляние у рэхом самые ночи. А над полями кружляя пусел, в промени слепь с небожи. Догорелые трески оскинул и дали покров.